Ай, а я подам еконелемент, подам іншим флай. Ну кроме ты is irrelevant. Summer pull up and slide. Хайдет презентаю антуй мегенг. Придалися мне шо комплет. Экипен джак в тасу темпред.